0: me kachtig duchtet gwechbag me snam dungler in a rani, ai piritem atagonic, dasimiritem atagong a lixugu, ulla gwechtatik nat bing ayunic itganerinic, ulla raja plugu, ulu maya rani. Anuxin rutik nat stamiritmi, dasimiritmi su, daifgarak suni 50 miles per hour aktiki sugu.
1: You're listening to KYUK 640 AM Bethel, Alaska, 91.9 FM in Aniak, KCUK 88.1 FM in Chivak, KWTB 92.3 FM in Alagnik, 93.3 FM KCEF Jafornak, KHSK in Mangak, KUIT Good News Bay, KKWG Gungirnik, KUZY Nonamikwa, KWNQ Gwinnichuk, and KRMR Russian Mission.
2: Гэнэрм аюу гутхга умьёоқарлугу литнааугат литлхгаат битклугу умьёоқлугу асерлуутин литнаауллхгаат микэллангуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоқан инартлхкиорлуки

литнаорарпунак тигуумаллан насавагалуку куяавикарлуку тарлааган асерилунитсаалиллиник куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру тарлуку икааюкклута литнаорат ликкураалларкаат тигууманнаупут

тамамта пиллут пиллута микэлгумта ассигалутнгли кугаалхкат умиоорлукуппилла уппиокуорлукигэнэрэм аюокутигка макэллэркиорлуки талииллэркиорлуки инартэллэркиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питэклуку